Ну, я нашел божественное место под Киевом, это следующий сегодняшний день. А, стоп, стоп, стоп, стоп. Okay, it once again from the first point, please.